стати, а си залишим де. Майн, зовиш да бит бебре бігерета, а си залишим де.